тут мультики попрятались. Начнем расследование. Раз, два, три, четыре, пять. Буду мультики искать. Микрофон в строке нажму. Маша и медведь скажу. Вот как все просто. А теперь ты ищи.

0: вот она, Милочка.
1: А, есть, Шами Маргариты.
0: Ну, теперь я
1: Ахла, сахчи, овыл дхи шемизлия, атас доллары, ни коктейли бы вам задал.
0: Ну, даже пиво.
1: Луди шемизлия. Антун, да чай.
2: А вот и мы
1: королевский ответ. Эсэс шеми сами посадили. Барабнебис хва.
2: Пахнет просто
1: великолепно. Шестяничная ароматия.
0: Спасибо.
1: Мадло.
0: Thank you.
2: Рыба нежная.
1: У нас здесь и тебзия.
2: Запах просто непередаваемый. Да.
1: Зареулма. Зальяной дома. Зареулма.